И когда ветер за гребом дели, о любце прво, мраза и зиме, повратник само, подигнем яче, и пьесму ветра делим са ниме. И так у загребу мені пєва, и моя сьена ниме куреца, делимо скупа сонце и кишу, той судбинну